0: Ama dur değil mi?
1: Из подобия насладыка соединением не осужден на смерти, призывайте тебе небесного Бога Отца и благо тебе.
2: Патер и моль.